Им тогда я не тикея. Саки ман друг и тут дурнес. Текущей умшину бунес. Пресса гостюл во аж перекю. Ну сужидит габу герю. Кей пасаке не галю. Ажет за кем